здание реактора. Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара.

populației. Dorsul creator. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача

0: Утечка натрия и химический взрыв. Натрий, вода в сети вторичного охлаждения сверхгенератора ПН-350.
1: Значит, начинай от печки.
2: Нет. Значит, кончай в Сибири.